Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается еще некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь когда-нибудь вечер твоего лица? Вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты смотришь на сколько?